0: и счастливы, что мы приехали на этот фестиваль в такое, может быть, не очень легкое время, когда для России, но мы счастливы, что наши дети могут приехать в Италию, они все впервые здесь, и они в восторге от Италии, от того, как нас принимают, от того, какие хоры здесь поют, и как здесь все замечательно.
1: We are very glad to visit Italy in that time of that is, you know, something hard for Russia, something of political situation. But we like what we are very glad to that choirs can connect, you know, countries. And also there is first time when our choir in Italy, that choir with children.

0: Basiliche Святого Дома Лоретто.
1: Allora, come vedete, un coro davvero giovanissimo, diretto da maestro Elena Воронеж.
0: Директор хора, очень молодой хор, Елена Воронеж, вас приветствуем сегодня на этом мероприятии.
1: La pronuncia difetterà qualche volta, ma so che mi perdonerete tutti quanti. E visto che abbiamo Daria, che abbiamo all'organo. Bene, eseguiranno O Salutaris, Panis Angelicus, Tantum Ergo, Only Begotten Son, San Virgin Mary e Bring Me Little Water Sylvie. Da Gacina, Russia, il coro April.
0: Хор Апрель из Гатчины, Россия.